0: Estás escuchando un nuevo amanecer.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».